0: Radio Alliance Plus, toutes les musiques.
1: С вами мы раз Юрка Юля Киса, имени Витам Панства, сердечнее.